0: 7 часов утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на Радио НС начинается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро. Ну что, ребятки, пятница.
0: Ура!
1: Вот он, долгожданный момент завершения рабочей недели. Еще чуть-чуть, и мы погрузимся с вами в выходные.
0: Да, конечно. Выходных, мне кажется, летом должно быть чуточку больше. Не 2 дня, а 7 дней.
1: 3 месяца.
0: 3 месяца, ладно.
1: Как у детей на каникулах. Что, мы хуже детей, что ли? Нет.
0: Мы тоже чьи-то дети.
1: Да, каждый человек тоже дети, поэтому давайте как-то руководство придумывайте. Хотя, что я говорю, я сама руководство, и нет, я не дам своим сотрудникам 3 месяца.
0: И нет, мы не уйдем с радио на 3 месяца.
1: Да,
0: мы же вообще не сможем.
1: Месяц максимум, и то это будет только в августе. А пока наслаждаемся прекрасным настроением вместе, тем более, что, как обычно, много всего интересного для вас.
0: Да, конечно же, начнем с классной музыки, прямо с крутого настроя. Много полезной информации с вами послушаем и поиграем в игры, где можно выиграть подарочки.
1: Ну и, конечно, прямо сейчас уже идет на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС прямая трансляция, так что присоединяйтесь, заглядывайте к нам на огонек.
0: Да, ну а мы начинаем. Всем классной пятницы и доброе утро.
2: Шоу «Беш» на Радио НС.

0: Ну что, друзья, готовы послушать трек, который, возможно, попадет в наш плейлист, и мы будем чаще слушать в утреннем шоу «Беш».
1: Да, конечно,
0: да,
1: давай,
0: все зависит от вас.
1: Жги еще. Конечно, все зависит только от вас, потому что именно вы голосуете в нашем телеграм-канале «Радио НС» за или против какую-то песню, а по итогам месяца мы уже подводим итоги и узнаем, будет все-таки эта песня у нас в эфире или не будет.
0: Да, ну а сегодня мы выбирали из двух треков один трек. Нужно уже один трек послушать, так? Вот. Сегодня мы слушаем с вами румынскую певицу Инну и ее трек «Самый узнаваемый дежавю» называется. Записан он был с Бобом Тейлором. Сингл выпущен летом 2009 года.
1: Обалдеть.
0: Представили, да, как давно
1: опять
0: это было?
1: Страшные цифры. Что происходит?
0: Но звучит свежо и актуально и по сей день. Давайте послушаем прямо сейчас в эфире Радио НС. Погнали.
1: Давай.

0: Ее не слышала и готова проголосовать за в нашем телеграм-канале Радио НС. Голосуйте, друзья, и вы за или против, потому что важен абсолютно каждый голос.
1: Да, ну а в конце месяца мы узнаем, попадет этот трек в наш плейлист или нет. Ну а мы продолжаем утреннее шоу Беш, и впереди я расскажу, люди, рожденные в каком месяце, живут дольше всего.
0: Ого.
1: Не пропустите, друзья.
2: На Радио НС.

0: 7 часов 16 минут в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается, друзья. И прямо сейчас кое-что интересненькое вам расскажу. А давай.
1: Спроси у Лимы. У Лимы.
0: Вы меня спрашивали, я отвечаю. Люди, рожденные в каком месяце, живут дольше всего? Ученые, значит, назвали таких счастливчиков и изучили данные более миллиона человек из Австрии и Дании. Так. И выяснили, что рожденные с октября по декабрь живут в среднем дольше. Декабрьские еще и имеют на 16% больше шансов дожить до 105 лет, представляете? Исследователи связывают это с влиянием сезона во время беременности и первых месяцев жизни, солнечного света, витамина D, питания и инфекции. Но подчеркивают, что месяц рождения – это не приговор. Куда важнее образ жизни, сон, питание, регулярные обследования. Ну и последнее предложение, на самом деле, все-таки обнадеживает, да, нас, мартовских и сентябрьских немножечко. А то многие уже успели, знаете, расстроиться за собственного свидетельства о рождении.
2: Ну, блин, ну как-то все равно обидно чуть-чуть, что ли, там условия у них лучше. Солнце
0: декабрьские.
2: Лучше, декабрьские.
0: Слышите вы?
2: Подумаешь.
0: Зато
2: не зато.
0: Да.
1: У Лимы.
0: Обиделись мы.
2: Да, впереди у нас гороскоп, не пропустите.

0: Разные мысли. Меня постоянно преследуют умные мысли. Но я быстрее. Жернова.
1: Список избирателей по месту жительства составляет соответствующий местный исполнительный орган на основании государственной базы данных о физических лицах. В списке избирателей включаются граждане Республики Казахстан, достигшие на день голосования 18-летнего возраста, обладающие активным избирательным правом и зарегистрированные по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. Временно зарегистрированные граждане включаются в списки избирателей местным исполнительным органом на основании поданного ими заявления не позднее, чем за 30 дней до дня голосования или 23 июля 2026 года. При поступлении обращения акимат организует включение гражданина в список избирателей того участка, на котором он будет голосовать, и исключение его из списка по месту регистрации. Воспользоваться данным правом могут граждане, которым известно, что в день голосования они не будут находиться по месту регистрации, иногородние студенты, обучающиеся в среднеспециальных и высших учебных заведениях, граждане, работающие вахтовым методом. Гражданин может быть включен только в один список. Проверить включение в список избирателей либо узнать, куда следует обратиться по включению в список избирателей, можно через интернет-ресурс или колл-центр соответствующего акимата. С 7 августа 2026 года избирателям будет предоставлена возможность проверить данные о себе в списке избирателей на конкретном избирательном участке. Голосуй за обновление! Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: НС радиосында жарнама. 306 60 60.

0: 7:24 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. И прямо сейчас у нас гороскоп на сегодня, 17 июля, пятница.
1: Итак, овны, уверенность не всегда звучит громко. Иногда она проявляется в спокойном отказе от того, что больше не откликается.
0: Тельцы, вещи, которые долго казались обыденными, однажды начинают раскрывать свой настоящий характер. Именно такие открытия делают день особенным.
1: Близнецы, легкость не означает поверхности. Сегодня она поможет вам увидеть решение там, где серьезность только запутывает.
0: Раки, не все ценное приходит с первого взгляда. Некоторым впечатлениям просто нужно немного времени, чтобы раскрыться.
1: Львы, быть примером можно и без громких слов. Спокойная уверенность всегда заметнее, чем желание произвести эффект.
0: Девы, желание довести все до совершенства иногда прячет самое интересное, живое, настоящее и неидеальное.
1: Весы, красота дня может скрываться не в ярких событиях, а в ощущении, что рядом именно те люди, с которыми можно и легко молчать.
0: Скорпионы, некоторые ответы становятся очевидными только после того, как исчезает необходимость их искать.
1: Стрельцы, новые впечатления начинаются не с дальних дорог, а с готовности смотреть на привычное, без заранее составленного мнения.
0: Козероги, сила характера проявляется не только в выдержке, но и в способности позволить себе сменить темп.
1: Водолеи, самые интересные идеи редко требуют немедленного воплощения, иногда им достаточно спокойно дозреть.
0: Рыбы, счастье не любит сравнений, оно появляется именно там, где перестаешь измерять свою жизнь чужими историями.

0: 7:28 в Казахстане. Ну а мы с Ксенией уже готовы объявить тему сегодняшнего Нихабара. Нихабар — это рубрика, где мы с вами вот так прям садимся, болтаем, общаемся, слушаем ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: И сегодня у нас очень интересная тема в Нихабаре. Расскажите, пожалуйста, какой подарок, по вашему мнению, лучший на день рождения?
0: Да, что бы вы хотели получить? Именно вы, может, другим будет полезно узнать, вот что интересно хотят люди.
1: А может быть, там, виш-лист у вас готовый есть, и ваши друзья тоже слушают радио НС, это полезно будет.
0: Да, ждем ваши голосовые, обязательно послушаем в Нихабаре. 8-775-106-2011.
2: На радио МС.
1: А уже через пару минут мы расскажем о том, как выиграть два билетика на концерт Иннет.

0: Больше половины восьмого показывают часы в студии Радио НС. Mm-hmm. Утреннее шоу «Беш» продолжается. И впереди любимая игра. Сейчас спою, в которой можно выиграть два билетика.
1: Два билетика на концерт Инны, который состоится уже в эти выходные. В 19-го, да, в Алма-Ате состоится концерт, и мы с Ксенией там будем. Будем зажигать.
0: Да-да-да. И вы тоже можете рядышком зажигать. Mm-hmm. И все это вот просто так. Ну, как просто так? Нет, сначала надо будет позажигать сейчас. Да. В нашем эфире нужно будет спеть песню и побороться со своим соперником.
1: Ну а заявки мы ваши ждем по номеру 775-106-2011. В заявке обязательно укажите название игры «Сейчас спою», и нам нужны два участника.
2: Шоу «Беш» на радио МС.

0: бою.
1: У нас остались последние два билетика на концерт певицы Инны, который состоится уже 19 июля в Дворце спорта имени Баулана Шалака в Алматы. И есть желающие, конечно же, есть желающие забрать эти билетики.
2: Да, сегодня такая мужская битва будет за эти два билетика. С нами Руслан из Алматы. Руслан, привет.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро, Радио РНС.
2: Доброе утро. И Берег из Талтыкургана. Берег, привет.
1: Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Так, мальчики, громкую связь отключаем. Повторяю еще раз, убедительно вас об этом прошу. И окна, окна в машинах тоже закрываем.
2: Делайте, все, надеюсь, делайте, сделали. Потому что наши радиослушатели уже тоже примкнули к своим радиоприемникам, потому что именно они будут голосовать в телеграм-канале Радио НС. Так что, ребят, готовьте свои пальчики, ну а вы готовьте свои голоса.
1: Голосовые связочки.
2: Голосовые связочки, да, выключили громкую связь.
4: Да,
1: отлично.
2: Ага. Ну что? Руслан, ты был первый на рандоме, с тебя и начнем сразу после гонга.
3: Давайте я спою песню любимой группы «Руки вверх». Давай. «Лишь о тебе мечтаю».
2: Давай.
3: Я без тебя не живу, не пою, лишь о тебе мечтая.

0: Молодец, какой.
1: Слушай.
0: Огонь. Рус тормози. Все.
2: Первый раз, если честно, слышу
0: именно
3: в
2: таком исполнении эту песню. Молодец.
0: Очень круто, мне тоже очень понравилось.
2: Мелодично так.
0: Ситуационно. Я, в общем, Берику отключила микрофон, потому что он шумел, да там хулиганил, вот, мешал Руслану петь такую задушевную песню.
2: Тот самый с последней парты.
0: А теперь микрофон можешь включить только ты сам на своем устройстве. Нажми кнопочку «включить микрофон», и тогда мы уже готовы будем слушать твое исполнение. Вот, все, микрофон включили. Берик, хулиган.
2: Берик.
3: Ай-яй-яй. Ага, меня слышно?
0: Теперь
2: тебя
0: слышно.
2: Тебя вообще хорошо
0: и
2: слышно.
0: И до этого тебя было слышно с твоими пассажирами. Совсем полностью было слышно, к сожалению, пока Руслан пел.
2: Ну, а прямо сейчас давай уже пой.
3: Алло.
0: Пой.
3: Так, всем доброе утро. Желаю всем хорошего и позитивного утра. Буду петь песню «Метис. Выше руки».
0: Пой.
3: Поехали. Выше руки, выше руки. Тело двигателем подойти звуки. Оу, ага, ага, оу, да. Выше руки, зажигаем подойти звуки. Оу, ага, ага, оу, да. Мы с тобой, ма, этой ночью, да. Не нужны слова, я хочу тебя, ма. Будь со мной, ма, только ты и я. Обниму тебя, ты права. Я люблю тебя, ма. Привет всем, мы
0: Метисы. Стой.
2: Поняли.
0: Я отключила Берег. Просто микрофон. Простите меня, конечно, но невозможно было его остановить. Он как будто этот звук у себя полностью отключил и нас вообще совершенно не слышал.
2: Но голосовалка уже висит. Скорее заходим, голосуем, потому что через одну песню мы должны будем узнать, кому из парней достанутся два билетика на концерт Инны. Руслан, Берег, далеко не уходите.
0: Оставайтесь с нами, все впереди.

0: твою.
1: Ну, смотрите, сегодня тем, кто не выспался или только-только просыпается, повезло. Потому что в «Сейчас спою» такое было. Если вы это слышали, то вы должны были проснуться.
2: Кстати, Берег только что включил микрофон.
1: Берег только закончил
2: петь. До этого времени он пел просто, да, Берег? Ты пел?
3: Не хотел мешать.
2: Ну, до этого мы тебя просто не могли остановить, а радиоприемник надо выключить.
1: Выключайте.
2: Кто опять хулиганит?
1: Выключайте радиоприемники, потому что очень сильно шумно. Мы себя слышим и там, и там.
2: А еще и с задержкой мы себя слышим. Ага. Получается, вообще не очень. Ну, короче.
1: Да, ну
2: короче,
1: а мы голосуем.
2: Мы потянули,
1: все
2: да.
1: Это время мы голосовали в нашем телеграм-канале Радио НС и пытались узнать, кому из парней достанутся 2 билетика на концерт Инны.
2: Ну и, кстати, голосов сегодня очень-очень много, поэтому я думаю, можно смело останавливать голосовал.
1: Отлично, погнали. И прямо сейчас узнаем, кто пойдет на концерт.
2: Ребятки, ну что, сегодня битва была мощнейшая, комментарии взлетели, народ повеселился, это было прям мега-мега круто.
1: Берег вообще взлетел.
2: Да, Берег, говорят, разогнался и не остановить. Ну и сегодня со счетом 24-76 побеждает Руслан из Алматы.
1: Руслан, ну ты затронул.
2: Вот, услышали эмоции Руслана.
3: Круто.
1: Ай, хорош.
2: Не зря старался, не зря репетировал руки вверх.
3: Доброе утро.
2: Вот, конечно, теперь доброе утро. Все, отлично. А еще в воскресенье мы с тобой на концерте Инны встретимся. Если ты нас увидишь, обязательно к нам подходи. Угу. Сделаем селфи. Чего?
1: Тягаешь?
3: А? Берег был тоже крут. Очень крут.
4: Берег... А, спасибо, Руслан.
2: Берег,
4: поздравляю тебя,
2: мощь.
4: Родной. Желаю, чтобы хорошо отдохнули на празднике нас,
1: Берег
4: на концерте.
1: Берег еще и поболтать любит, как мы поняли.
2: Все, брат,
1: Руслан,
2: мы поняли.
1: Руслан, не забудь, пожалуйста, оставить кружочек в комментариях в знак благодарности тем, кто за тебя голосовал. Хорошо?
3: Всем спасибо, кто за тебя голосовал.
1: Все, мы с тобой за эфиром поговорим спокойненько. Там и расскажем, как ты заберешь свои билетики, а мы продолжаем, да?
2: Продолжаем, конечно. Всем хорошего дня.
1: Да, доброе утро.
2: Доброе утро. Сейчас спою.
0: Сіз білдіңіз бе?
5: Үйдегі шаңның көп бөлігі оның тұрғындарының қабыршақтанған терісі.
0: Жарнама. Мінсіз ұйқының формуласы Асконада. Неғұрлым көп сатып алсаңыз, соғұрлым жеңілдік көп. Себетіңізді толтырып, қосымша 12 айға дейінгі жеңілдік алыңыз. Сіздерді біздің салондарымызда күтеміз. Толығырақ Аскона.кз. NS радиосында Жарнама. 356 60

0: әуеннен жаралғанбыз.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат тас кредит нүкте кезетте.
3: В 8 утра в Казахстане, ура-ура, я все теперь хорошо слышу. До этого я плохо слышала, да, у меня перепонки были забиты, что-то я не понимаю,
4: что это было. В каком-то ушке у тебя звенело, походу.
3: Ага, видимо, да.
4: Но у нас еще 2 часа, впереди много всего интересного. И в ближайшее время, кстати, девочки, мы с вами обсудим, кто же самый красивый футболист чемпионата мира 2026.
3: Он есть там?
4: Тот нет.
3: Жалко. Ладно, ну и, конечно же, продолжим эфир. Послушаем код судьбы Джазира Сербаева и ваши голосовые сообщения в рубрике «Нехабар». Присылайте их по номеру 775-106-2011 и расскажите, какой подарок, по вашему мнению, самый лучший на день рождения.
4: Но еще в этом часе мы обязательно разыграем 20 литров бензина в игре «Питстоп».
3: Ну и попытаемся в следующем часе взломать наш банкомат, а там накопилось 10 тысяч тенге. Поэтому будьте с нами, друзья.
4: И заглядывайте в трансляцию сайта ns.kz, группа во ВКонтакте, телеграм-канал Радио НС. Кстати, в машинах тоже все прекрасно открывается.
3: Да?
4: Заглядывайте, подглядывайте. Мы вам машем с утра пораньше. Поцелуйчики отправляем.
3: Машем, башем.
4: И теперь точно продолжаем.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.

0: девочки, ну и мальчики тоже мальчикам, наверное, тоже интересно будет, кто же он, самый красивый футболист чемпионата мира 2026 года.
1: А ну-ка.
0: Для анализа специалисты изучили внешность 150 самых популярных игроков турнира. Оценка проводилась по принципу золотого сечения, который определяет симметрию, баланс и пропорции лица.
1: Так.
0: По итогам исследования первое место занял полузащитник сборной Аргентины Родриго де Пауль. Его результат составил 74,18%.
1: Интересно.
0: Вторую строчку рейтинга занял нападающий сборной Германии Кай Хаверц с показателем 74,10%. Третьим стал вингер сборной Англии Нони Мадуке. У него 73,29%. Ну, а следом в списке расположились египетский форвард Мохаммед Салах, бразильский талант Эндрик и капитан сборной Южной Кореи Сон Хын Мин. Разрыв между лидерами оказался, ну, буквально-таки прям минимальный. А вот нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду занял,
1: какое? Первое.
0: Нет.
1: Выше первого.
0: Да, первое с конца. Нет, не первое с конца. Ладно, 45-е место он занял всего лишь.
1: А
0: компании, которая проводила исследование, объяснили, что такой результат обоснован особенностями метода оценки. То есть он один из футболистов, на самом деле, наиболее внимательных к своему имиджу. Но в таблице он 45-й, что показывает, насколько специфично работает вот это исследование золотого сечения.
1: Там, наверное, Месси за все голосовал, ходил. Везде.
0: Оно измеряет просто не стиль, харизму и популярность, а только пропорции лица. То есть строго цифры.
1: Ну, мы-то вот знаем, что по харизме Роналду лучший. И, кстати, да, все теперь, кто не смотрел вообще футбол никогда, начнут теперь смотреть футбол.
0: Да?
1: Потому что такие красавцы играют. Ну,
0: мне вот эти имена все, кроме Роналду, вообще ни о чем
1: не говорят.
0: Я
1: тебе сейчас покажу Кая Хаверца.
0: Давай, давай, пойдем.
2: На радио МС.

0: 8 часов 17 минут в Казахстане. Сегодня 17 июля 2026 год и пятница. Чего нам ждать от сегодняшнего дня, расскажет наш эксперт-нумеролог Жазира Сербаева. Код судьбы на Радио НС.
1: Код судьбы на Радио НС с Жазирой Сербаевой.
2: Доброе утро, дорогие радиослушатели. 17 июля, пятница. Сегодня энергии становятся более организованными и практичными. Это хороший день для наведения порядка в делах, составления рабочих планов, заботы о здоровье и решения вопросов, которые требуют дисциплины и внимания к мелочам. Если вы давно откладывали обследование, начало полезных привычек или организацию рабочего пространства, сегодняшний день отлично подходит для первого шага. Главное действовать последовательно и не пытаться сделать все сразу. Ну а я желаю вам отличных выходных. До новых встреч.
1: Код судьбы на Радио НС с Жазирой Сербаевой. Радио
0: 8 часов 18 минут в Казахстане. Мы продолжаем. И впереди наша любимая рубрика «Нихабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
3: Сегодня в «Нихабаре» мы обсуждаем, что же является для вас самым лучшим подарком. Ну что, кто первый будет каяться?
0: Могу рассказать.
3: Давай.
0: Я всегда хочу квартиру на свой день рождения. Если не квартиру, то деньги на квартиру. Ну, а если из фантастических желаний, наверное, чтобы...
3: А, то есть это были не фантастические?
0: Так, Джай, знаешь, чтобы мне в день рождения сказали абсолютно все: вот отдыхай сегодня, мы все за тебя сделаем сами. Вот это вот фантастика.
3: Мне кажется, как раз таки наоборот, пореальнее, чем чтобы кто-то тебе подарил квартиру на день рождения.
0: Будет мне это на день рождения?
3: Ну, давай организуй.
0: Все!
3: Ты, главное, сама смоги расслабиться, а то я тебя знаю.
0: Вот, да-да-да, вот это сложнее всего.
3: Ну что, о своих подарках я расскажу в следующем часе, а вы рассказывайте уже сейчас. Присылайте голосовые в наш WhatsApp по номеру 775-106-2011.
0: Кстати, вы Ксении скоро день рождения. Совсем скоро.
3: Через полтора месяца,
0: да.
1: Шоу «Бэш» на Радио МС.

0: А это же не хабар.
1: Не хабар.
2: Ну, давайте послушаем голосовые сообщения наших радиослушателей, послушаем, которые они присылают по номеру 775-106-2011.
3: Сегодня мы обсуждаем подарки, что для вас является самым лучшим подарком на день рождения.
2: И первое голосовое к этому часу.
4: Я 3 дня как юбиляр отмечаю свой соляр.
2: Как?
4: И хотел бы в день рождения слышать звонкий голос Ксении.
3: Я же говорила, люди любят, как я ржу.
2: Это же здорово.
3: Блин, Влад Балашов, да, был уже с нами в эфире в свой день рождения, мы тебя поздравили, поэтому, ну, давай-ка уж не
2: прибедняйся.
3: Не при это сам вообще, я же выговорить не могу.
2: А мы идем дальше.
5: Привет, Радио Нос, привет, Шубеш, привет, девчонки, как всегда, прекрасно выглядите.
2: Спасибо,
5: какой подарок хотел бы себе на день рождения. Не знаю, старый, наверное, такой конструкт.
2: Да?
5: Кто может вспомнить советский такой на болтиках, из него все, что хочешь, в воду можно было собрать, машину, кран, все, что хочешь, такой вот классный конструктор. Кстати, мне такое дарили,
2: да?
5: Я бы еще не отказался от него. Всем хорошего дня.
2: Еще хочешь?
3: Ну,
2: какие
3: а что
2: у
3: бы
2: нас
3: нет?
2: Ненасытные парни. Вон,
3: сейчас
2: Влад хочет еще голос.
3: Сережкина жена послушает, такая, записала,
2: да.
3: Ладно.
2: Главное найти этот подарочек теперь.
3: Это да.
2: Да, идем дальше. ЛНС.
6: Лучший подарок на день рождения – это я, любимый, если я дарю себя кому-то.
3: Самооценка, уровень,
2: топ,
3: бог.
2: Идем дальше.
7: Доброе утро, девчонки, доброе утро, любимое радио.
2: Привет.
3: Доброе утро.
7: Самый лучший подарок, я считаю, что лучше деньгами. Именинник сам выберет себе желаемый подарок. Ну, конечно, золото тоже приятно, но я для себя выбираю лучше деньгами. Так что всем прекрасного настроения, позитивных эмоций, всего самого наилучшего в этот прекрасный пятничный день.
3: Это мне напомнило историю на один мой день рождения. Мой старый знакомый приехал, подарил мне сережки с бриллиантами.
2: Ох,
3: и такой, типа, ну вот, пока могу, вот такой подарок там и так далее. Я говорю, да блин, неудобно, ты чего, ну как бы это. Он говорит, слушай, ломбард работает всегда. Разберешься, даже если не понравилось.
2: А я думала, ты сказала, ой, что-то неудобно, каратик маленький. Давай побольше.
3: Мне есть чему у тебя поучиться, любимый Мурзина.
2: Нет, я не такая, идем дальше.
8: Привет, привет, любимое радио. Для меня самым лучшим подарком на все времена и все случаи жизни всегда являлось, является и будет являться золото, золотишечка, ювелирочка, вообще любые камешки, все, что с этим связано. Потому что вот оно мне даже, если не будет нравиться, но оно будет вот лежать и будет греть мою душу. Потому что на всякий случай такая вот заначечка всегда будет.
2: Вот, оказывается, о чем нужно.
3: Какие у нас девочки-то драгоценненькие.
2: Квартира. Надо золото просить, вот. Вот как.
3: Ну, ты тоже неплохо замахнулась. А что я тебе могу сказать?
2: Ну, все, все в дом, все в семью.
3: Есть чему еще у тебя поучиться однозначно.
2: Вот такие были голосовые пока еще. Ну, а вы, друзья, не стесняйтесь, рассказывайте. Вдруг ваши знакомые услышат и такие, а вот, оказывается, что ему можно подарить. Здорово же. Рассказывайте, что бы хотели получить на свой день рождения. Номер телефона 8775-106-2011.
0: Эй, Балар, не хабар!
1: Не хабар, родной!
0: А ты же видишь, не хабар!
1: Не хабар!
3: А еще мы впереди расскажем, как выиграть 20 литров бензина.

0: 20 литров бензина всегда в хозяйстве пригодятся. Mm-hmm. Именно поэтому каждый из вас должен попытать свою удачу в нашей игре «Питстоп».
1: Да, и нам нужны два участника. Скорее пишите свои заявки по номеру 775-106-2011.
0: В заявке обязательно укажите название игры «Питстоп».
2: Шоу «Питстоп» на радио МС.

0: Справимся, блин!
1: Пистолет переставьте, первая колонка. Толсанека, бриджколонг, полный бак.
2: Пит-стоп в шоу «Беш» на Радио НС.
3: 20 литров бензина в игре «Пит-стоп» и два участника за них борются.
4: Да, и у нас сегодня чисто мужская получается битва. С нами Жантуре из Алматы. Жантуре, доброе утро.
3: Доброе утро.
5: Доброе утро, Радио НС.
4: Привет, привет. И Влад из Уральска. Влад, доброе утро.
3: Доброе утро.
6: Доброе утро. Счастье привалило в дом. Балашов попал в рандом.
3: Я только хотела сказать, что где там стихи животворящие? Должен был с ноги зайти просто. Молодец.
4: Ты в своем репертуаре. Молодец. Ну что, парни, у нас готовы для вас вопросы. Их у нас три. Все они числовые. Ваша задача отвечать правильно, либо ближе к правильному. В конце игры победитель заберет 20 литров бензина.
3: Мы желаем вам удачи и начинаем игру. Парни, сегодня, как и всегда, с утра пораньше мы открыли любимые Яндекс.Карты и решили, что на машине хотим поехать из Астаны в Тарас. Скажите, пожалуйста, сколько километров выйдет наша с вами поездка? Жантуре, как ты думаешь?
5: Там, получается, другая дорога, да? 1300, по-моему.
3: 1300. Ответ принят. Влад, твой ответ?
6: 1100.
3: 1100. Ответы приняты, и мы идем дальше.
4: Ну что, второй вопрос. Скажите, пожалуйста, сколько стоит самый дешевый авиабилет из Астаны в Тарас? Влад, твое мнение?
6: 52.
4: 52 тысячи, отлично. Ответ принят, Жантуре?
5: Так, 45 тысяч.
4: Хорошо, ответ принят, идем дальше.
3: Слушайте, а что это мы на самолете полетим? Давайте поедем на поезде, выспаться можно будет. Скажите, сколько стоит самый дешевый железнодорожный билет по направлению из Астаны в Тарас? Жантуре, как ты думаешь?
5: 10 тысяч.
3: 10 тысяч, ответ 10. Принят. Влад, твой ответ?
6: 29 500.
3: 29 500. Ответы приняты, давайте подводить итоги. На самом деле, если мы едем на машине с вами из Астаны в Тарас, нам нужно преодолеть 1310 километров. И здесь Жантуре оказался ближе и заработал свой первый балл. Поздравляем.
4: Поздравляем тебя. Второй вопрос у нас звучал так. Сколько стоит самый дешевый авиабилет из Астаны в Тарас? Ну, а правильный ответ у нас звучит вот так. 42 тысячи 45 тенге. Здесь у нас тоже Жантуре был ближе.
3: Но в третьем вопросе мы пытались выяснить, сколько стоит самый дешевый билет на поезд из Астаны в Тарас. Правильный ответ – 9902 тенге. И здесь тоже Жантуре оказался ближе.
4: Жантуре, мы тебя аплодируем.
3: 3-0. Сегодня побеждает Алмата.
6: Сухую, Жантуре, поздравляю.
5: Спасибо, спасибо.
3: Суровые уральские ребята поздравляют суровых алматинских.
6: Суровые ребята пролетели в сухую.
3: Ты пролетел просто как фанера на Уральском,
4: ну, ничего страшного. Зато тебя выбрал рандом. Видишь, как все удачно сложилось.
3: Да, зря на него наезжал, между прочим. Ну что ж, Владу большой привет, Уральску большой привет. Жантуре, тебе за эфиром расскажем, как ты получишь свои 20 литров бензина.
4: Ну а мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Пит-стоп в шоу «Беш» на Радио НС.

0: Вкусом музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.
3: В 9 утра в Казахстане утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
4: Доброе утро. Ну что, ребятки, часик у нас с вами еще есть, а это значит, что впереди у нас много всего интересного, в том числе и гороскоп. В ближайшие минуты не пропустите.
3: А также продолжим слушать ваши голосовые сообщения в рубрике «Нихабар». Присылайте их по номеру 775-106-2011 и расскажите, что бы вы хотели получить на свой день рождения. Какой самый лучший подарок, по вашему мнению, считается?
4: Ну, как по мне, лучший подарок — это денежки, и поэтому в этом часе в большом куше кто-то из вас, возможно, взломает наш банкомат. В банкомате сегодня лежит 10 тысяч тенге.
3: Да, ну и, друзья, не забывайте о прямой трансляции, которая идет на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС. Там вы можете посмотреть на нас, на нашу прекрасную студию и много чего интересного для себя подчеркнуть.
4: Ну, все, ждем вас везде, да? И продолжаем утреннее шоу «Беш».
3: Доброе утро.
0: Беш. На радио МС.

0: 9:08 в Казахстане, на календаре 17 июля, пятница, и прямо сейчас у нас гороскоп для всех знаков зодиака.
1: Итак, Овны, уверенность не всегда звучит громко, иногда она проявляется в спокойном отказе от того, что больше не откликается.
0: Тельцы, вещи, которые долго казались обыденными, однажды начинают раскрывать свой настоящий характер. Именно такие открытия делают день особенным.
1: Близнецы, легкость не означает поверхностность. Сегодня она поможет увидеть решение там, где серьезность только запутывает.
0: Раки, не все ценное приходит с первого взгляда. Некоторым впечатлениям просто нужно немного времени, чтобы раскрыться.
1: Итак, львы, быть примером можно и без громких слов. Спокойная уверенность всегда заметнее, чем желание произвести эффект.
0: Девы, желание довести все до совершенства иногда прячет самое интересное, живое, настоящее и неидеальное.
1: Весы, красота дня может скрываться не в ярких событиях, а в ощущении, что рядом именно те люди, с которыми легко молчать.
0: Скорпионы, некоторые ответы становятся очевидными только после того, как исчезает необходимость их искать.
1: Стрельцы, новые впечатления начинаются не с дальних дорог, а с готовности смотреть на привычное, без заранее составленного мнения.
0: Козероги, сила характера проявляется не только в выдержке, но и в способности позволить себе сменить темп.
1: Водолеи, самые интересные идеи редко требуют немедленного воплощения, иногда им достаточно спокойно дозреть.
0: Рыбы, счастье не любит сравнений, оно появляется именно там, где перестаешь измерять свою жизнь чужими историями.
2: Шоу «Бэш» на радио МС.

0: открывая футбольную Америку.
1: Главный тренер команды Англии, немецкий специалист Томас Тухель, несмотря на проигрыш в полуфинале аргентинцам, останется у руля сборной до следующего Евро. Главный исполнительный директор английской футбольной ассоциации Марк Буллингем публично поддержал тренера, заявив, что тот будет подводить команду к квалификации домашнего чемпионата Европы. Федерации считают выход в полуфинал успехом, ведь англичане не добирались до этой стадии с 1990 года. С другой стороны, болельщики и пресса после полуфинала требуют отставки тренера, причем голосов за уход Тухеля предостаточно. Бывший полузащитник Тоттенхэма Джейми О'Хара сказал, что Тухель, цитата, «слил матч». Легенда Манчестер Юнайтед Уэйн Руни обвинил рулевого в трусости, а лучший бомбардир Мундиаля 1986 года в составе англичан Гарри Линекер заявил, что специалист испортил все в решающий момент. При этом Англия все еще может завершить турнир с медалью. В матче за третье место подопечные Томаса Тухеля сыграют против Франции в воскресенье.
0: Знаем.
1: За два дня до финала чемпионата мира сборная Испании провела первую тренировку без двух ключевых игроков. Ламин Ямаль и Педро Порро не занимались в общей группе, а работали по индивидуальной программе из-за физического дискомфорта, сообщает газета «Марка». В стане «Красной фурии», впрочем, царит спокойствие, оба должны быть готовы к воскресному финалу против Аргентины. У 19-летнего Ямаля последствия жесткого столкновения с Люкой Динем в полуфинале против Франции. Именно в том эпизоде арбитр назначил пенальти, который реализовал Микель Айарсабаль. У Педро Порро, признанного лучшим игроком полуфинала, мышечное переутомление. Защитник Тоттенхэма провел на этом турнире уже 4 матча подряд в стартовом составе, и в конце встречи с Францией его заменили на Маркоса Йоренте. Примечательно, что дискомфорт у Порро возник еще после первого матча с Саудовской Аравией, из-за чего он пропускал игру с Уругваем.
0: Попутного ветра.
1: Оборона сборной Франции весь турнир держалась на игроке, который выходил на поле с травмой позвоночника. Как сообщают СМИ, защитник Вильям Салиба провел 4 матча на чемпионате мира с серьезным повреждением спины, полученным за 2 месяца до старта Мундиаля, еще в одном из матчей АПЛ за Арсенал. Футболист играл на уколах и проходил ежедневные курсы специального лечения. Только в одном матче группового этапа против Норвегии его поберегли. В полуфинале против Испании организм Салибы не выдержал. На 30-й минуте он упал на газон без контакта с соперником и был вынужден попросить замену. «Моей спине конец», — повторял защитник, покидая поле. По данным «Лекип», Салибе, скорее всего, предстоит операция, после которой восстановление займет от 4 до 5 месяцев. Это были некоторые итоги 36-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».

0: родной.
1: А ты живешь не хабар?
2: Не хабар.
3: А давайте, босс Отермай, послушаем голосовые сообщения наших радиослушателей.
4: Давай, послушаем.
3: Давайте. Сегодня они рассказывают, какие подарки они хотели бы получить на свой день рождения. Погнали, первое.
5: Доброе утро, Радио НС. Доброе утро, Казахстан. Доброе утро, наши замечательные ведущие.
3: Доброе утро.
5: Лима. Что тут говорить? Ну, что? Конечно же, деньги – самый лучший подарок, чтобы не говорили, потому что человек всегда купит себе сам то, что он действительно хочет. Единственное, если ты на 100% знаешь, что человек себе хочет купить, не жалея деньги, тогда можешь это подарить.
3: Тогда
5: а
3: газ.
5: Так, ну, деньги – это самый лучший подарок, потому что сейчас огромное изобилие всяких подарков, что это очень маленький процент, что ты попадешь. Ну, и еще раз говорю, человек сам купит, что он захочет.
4: Ну да, ты прав.
3: Сейчас мы все избалованы, очень трудно выбрать, да, подарок?
4: Ну, однозначно, да.
3: Лучше деньгами, идем дальше.
6: Доброе утро, любимое радио, доброе утро, страна! Всем отличного настроения! Жима кабыл болсын! А что хочу на день рождения?
3: Что?
6: Самый любимый – это витамин D, D, деньги. Скоро львы начнут отмечать день рождения.
3: О, да.
6: Всем пока-пока.
3: О, рыбу. Я рыбы говорю, львы скоро начнут на самом деле отмечать свои дни рождения. Кстати, потом расскажите, что вам подарили. Мы идем дальше.
7: Доброе утро, Шымкент. Ну, в данный момент сейчас нахожусь в Алматы. Доброе утро, Радио НС. Всем хорошего пятничного настроения.
3: Спасибо.
7: Какой бы подарок хотел получить на день рождения, это, конечно, диджей-контроллер. Потому что я люблю заниматься диджеем.
3: Отличился.
7: Всем хорошего настроения. Пока-пока.
3: Молодец.
4: Молодец, да. Супер. Прям такой подарок хороший. Я бы, кстати, тоже хотела контроллер.
3: Да?
4: Но я просто пока еще не умею им пользоваться.
3: Ну, как появится, научишься.
4: Да,
3: идем дальше.
8: Доброе утро, девушки. Доброе утро, страна.
4: Доброе утро.
8: Самый необычный подарок, который мне дарили в моей жизни, это было свидетельство о разводе.
3: Так.
8: С женой. То есть человек был женат, и он мне подарил свидетельство о разводе и 500 евро.
3: Что-то мы так отреагировали, как будто это такой изи подарок. На самом деле, что вообще происходит?
4: А у меня остался вопрос. Но сейчас вы с человеком вместе, в смысле, он не зря разводился к вашему дню рождения?
3: Да-да-да, мы ждем подробностей, но только это уже другой не хабар. И здесь тут, кстати, текстовое сообщение, видимо, постеснялись или побоялись отправить голосовым, потому что голос могут узнать. Так вот, пишут, самый большой подарок для меня – это будет жить отдельно от свекрови. Не скажу, что она плохая или злая, Инешка, но все же. Квартиру подарите и все.
4: Ну, блин, я думаю, что муж, наверное, все-таки должен постараться и сделает такой подарок не только на день рождения, но в целом вообще всей семье.
3: Да. Ну, а мы, ну что, есть
4: там
3: еще?
4: Есть еще,
3: есть еще. Ну, давайте послушаем.
9: Доброе утро, девчата, красавицы наши.
3: Привет.
9: Доброе утро всему Казахстану.
3: Доброе
9: пламенный
3: утро.
9: Привет из города Талдыкурган. Это тот самый берег, который сегодня утром пел.
3: Да-да-да, берег.
9: Которого не остановить. Хочу сказать, у меня на днях будет день рождения.
3: Так.
9: И я люблю получать на свой день рождения любой подарок.
3: Да?
9: Почему? Потому что человек, который дарит свой подарок, он дарит это от души.
3: Угу.
9: Поэтому мне любой подарок хороший.
3: Ну, классно. Любому.
9: Ну, а так как мы живем в материальном мире,
3: угу,
9: самый лучший подарок, это, конечно, когда приходит сообщение на Каспи. Всем удачи и добра.
4: Я, кстати, больше на Аличку люблю.
3: На Каспи. С поздравлением от Каспи, да, наверное? Поздравляем вас с днем рождения.
4: Папа мне вчера говорит, меня Каспи с днем рождения поздравил. Я говорю, денег скинули? Он говорит, нет. Я говорю, так себе поздравление.
3: Есть еще одно последнее голосовое. Давайте послушаем.
10: Доброе утро.
3: Доброе утро.
10: Доброе утро, девчонки.
3: Привет.
10: Доброе утро, страна. Подарки деньгами – это банально и скучно. Вот раньше были подарки интересные.
3: Например?
10: В моем детстве. И книжки дарили, и картины дарили. Всякое разное дарили. Было интересно получать. Было интересно не то, что получать, было интересно ожидание подарка. Что интересно, что подарят. А сейчас все дарят деньгами, и это скучно.
4: Слушайте, но все в ваших руках, можно тоже дарить. Я бы книжкам
3: можно
4: тоже некоторым рада была бы.
3: Креативно оформить денежный подарок.
4: В книжку. Тоже.
3: Да, в книжку, на каждую страницу.
4: Открываешь, да.
3: Класс! Идея вам, ребята, вот такая вот. Спасибо всем за участие. Ну, а мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Эй, Балрам, не хабар.
2: Не хабар, родной.
0: А ты живешь, не хабар.
2: Не хабар.
3: Кстати, деньги. У нас есть деньги. В нашем банкомате целых 10 000 тенге. Впереди расскажем, как вы сможете их забрать.

0: двигаемся дальше. Впереди у нас игра «Большой куш», где мы пытаемся взломать наш банкомат, а в банкомате всегда есть деньги.
1: Сегодня там лежит 10 тысяч тенге, и у вас есть возможность попытаться их забрать.
0: Пишите свои заявки по номеру 775-106-2011.
1: В заявке обязательно укажите название игры «Большой куш».
2: Шоу «Бэш» на радио МС.

0: Куш активирован.
1: И снова 10 тысяч тенге мы накопили в нашем банкомате. Буквально недавно, по-моему, такая сумма у нас там лежала.
2: Да.
1: Забирают и забирают. Интересно, получится ли сегодня у Алии из Алматы забрать наши деньги?
2: Алия, доброе утро.
1: Привет, Алия.
3: Доброе утро.
2: Алиюш, ну давай мы сразу расскажем радиослушателям нашим то, о чем мы разговаривали в эфире.
1: Да.
2: Алия серьезный человек.
3: Давайте.
2: У Алии серьезная должность, и есть такая вероятность, что нашу игру с ней могут прервать срочным вызовом. Поэтому на всякий случай мы заранее зафиксировали цифры, которые Алия, даже еще не зная вопросов, посчитала кодом. Мы их записали, и если вдруг наша Алиюша куда-то пропадет, то эти цифры мы подставим в ответы. Все правильно?
3: Да, все верно.
1: Отлично. Ну что, давай начинать игру. Мы тебе желаем удачи. Погнали.
3: Ой, спасибо.
2: Алиюш, смотри, сегодня день рождения Диснейленда. Скажи, пожалуйста, какой цвет чаще всего используют для служебных дверей и технических объектов в Диснейленде? Варианты ответов. Красный, зеленый или желтый, как ты думаешь?
3: Боже мой, ну давайте красный.
2: Цифра номер один принята, и мы идем дальше.
0: Вторая цифра.
1: Ну что, продолжаем тему Диснейленда. Скажи, пожалуйста, Алиша, какую фразу корпоративный устав Диснейленда строго запрещает произносить сотрудникам при общении с посетителями? Варианты ответов. Первое. Я не знаю. Второе. Пожалуйста, отойдите. И третье. Одну минуту.
3: Ага. Давайте, наверное, отойдите.
1: Цифра номер два. Принято. И мы идем дальше.
0: Третья цифра.
2: Алиш, скажи, пожалуйста, какой предмет запрещено продавать в магазинах Диснейленда? Варианты ответов. Игрушечные пистолеты, спички и зажигалки или жевательные резинки, как ты думаешь?
3: Ну, я бы, наверное, за второй вариант.
2: Цифра номер два принята, и код с Алией из Алматы сегодня получился 1-2-2.
1: В нашем банкомате 10 тысяч тенге. Сейчас узнаем, взломали мы или нет.
2: Обидно. И знаешь, что зато не обидно? Что тот код, который ты нам назвала за эфиром, 332, он бы тоже сюда не подошел.
3: Значит...
2: Он тоже был бы неправильный.
1: Но самое главное радует,
3: и она копит для других людей.
2: Ага, копит для других людей.
1: Самое главное радует, что ты с нами продержалась всю игру, и тебя никто не дернул с места.
3: Да, я сама рада.
2: Ну, давайте теперь попробуем разобраться, какие же все-таки ответы были правильные.
1: Давай.
2: В первом вопросе в Диснейленде для маскировки технических объектов и служебных дверей чаще всего используют специальный серо-зеленый оттенок, известный как Go Away Green. Он помогает скрыть технические объекты, так как человеческий глаз меньше всего обращает на него внимание.
1: Интересно. Во втором вопросе тоже ошибочка, к сожалению. На самом деле сотрудникам Диснейленда строго запрещено говорить «я не знаю». Вместо этого их учат предлагать варианты решения, также под запретом слова, способные разрушить магию парка.
2: Прикольно. Ну и в третьем вопросе мы тоже, к сожалению, Алиюш, ошиблись, потому что в магазинах Диснейленда запрещено продавать жевательную резинку. Это правило было введено лично Уолтом Диснеем для того, чтобы поддерживать идеальную чистоту на территории парка и избавить гостей от прилипших к асфальту резинок. Ну и мне кажется, что вот, ну, судя по нашим паркам, от сидений тоже с липкими резинками это их избавило.
1: И самое интересное, Уолт Дисней, оказывается, в первые дни, когда открылся парк, сам прогуливался и сидел, смотрел, что люди делают, что
2: чего
1: чаще
2: хватает,
1: всего бросают,
2: чего не хватает, да,
1: и поэтому урны понаставил много, вот на каждом чуть ли не шагу.
2: Почти как в Астане, может, он в Астане тоже урны ставил?
1: Да, может быть. Алиюша, мы тебе аплодируем, ты молодец.
2: Ты классная.
1: Очень приятно.
3: Спасибо вам большое.
1: Поиграть?
3: Взаимно.
2: Озорная, зажигательная, несмотря на очень серьезную профессию, вот прям молодец, клево. Хорошего тебе дня, хорошего настроения и пиши нам свои
3: заявки. Вам тоже всего отличного.
1: Пока-пока.
3: Обязательно.
1: И своим проигрышем Алиюша добавляет в наш банкомат еще 5000 тенге. И уже в понедельник в нашем банкомате целых 15 тысяч тенге. Играем, как обычно, в 9.40.
4: Большой куш на радио НС.

0: Ой, смешные вы, конечно, радиослушатели наши.
1: Я прям сейчас в моменте ощутила, как мы устали от рабочей недели.
0: Да? Устала?
1: Да, да, да. Ну, что-то да.
0: Ну, мы молодцы, мы можем себе поаплодировать.
1: И вам аплодируем, и себе аплодируем, потому что всю эту рабочую неделю мы были вместе с вами в эфире утреннего шоу «Беш» на радио НС. И пока мы еще продолжаем работать, отпуск пока только вот где-то там маячит на горизонте, но он скоро будет!
0: Ура! Да. А вот тем, у кого сейчас отпуск, огромный вам привет, кстати, про нас не забывайте. Мадьяр, где голосовые сообщения?
1: Мадьяр бежит, у него волосы назад. Нет, хотя подожди, если он в отпуске, у него, наверное, волосы вперед, и просто они глаза ему закрывают, и в рот попадают. Он
0: ясно,
1: поэтому не может сообщение записывать.
0: Ну все, уважительная причина, Мадьяр.
1: Ну, в принципе, я его понимаю и не осуждаю. Я бы как бы тоже не очень горела желанием в отпуске там вот голосовушечки отправлять. Но всем тем, кто отдыхает, классного отдыха. Всем тем, кто работает, ребята, мы в вас верим. Мы с вами держимся и пашем.
0: Да, ну вот. А мы с вами услышимся уже в понедельник в 7 часов утра на Радио НС.
1: Ну и всю неделю для вас старались. Любим Ордина.
0: Ксения Панченко, мы вас любим.

0: Fresh. Сіз білдіңіз бе?
1: Мысықтары бар ер адамдар махаббатта бақытты саналады.
0: Жарнама. Формула идеального сна Баскона. Больше покупка, больше скидка. Собирай корзину, получай еще до 12% скидки. Приходите в наши салоны. Подробности на askona.kz.
2: МС радиосында Жарнама.

точно. Она не княжна, но она так нежна. Она нужна мне очень.

0: Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естейді. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт NS радиосында.
1: Разные мысли. Жизнь можно начать с чистого листа, но свой почерк изменить трудно.
2: Жирнома. Граждане Казахстана включены в списки избирателей по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. При перемене места пребывания избиратель может получить открепительное удостоверение по письменному заявлению и предъявлению документа, удостоверяющего личность, в период между представлением списков избирателей для всеобщего ознакомления и днем выборов. Открепительное удостоверение выдается за 15 дней до голосования или с 7 августа 2026 года. При этом в списке избирателей делается соответствующая отметка. При голосовании на избирательном участке по месту пребывания избиратель предъявляет открепительное удостоверение и документ, удостоверяющий личность. Участковая избирательная комиссия включает избирателя в список избирателей и выдает бюллетень для голосования взамен открепительного удостоверения. Получить открепительное удостоверение можно также через представителя по доверенности. Нотариальное удостоверение доверенности не требуется. В случае утраты открепительное удостоверение не восстанавливается и его дубликат не выдается. Открепительное удостоверение на право голосования не выдается избирателям, желающим участвовать в голосовании на другом избирательном участке в пределах одного населенного пункта. Выдача открепительных удостоверений прекращается в 18 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, или 22 августа 2026 года. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: НС радиосында жарнама. 356

0: сөз WhatsApp нөмірі 8-775-16-011.
1: Это будет наш с тобой секрет.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. Ноч...

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах, но...

0: Не нашептала пташка, что я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну как айдахар.
1: Меня зовут Бекзат, но все зовут меня

0: Вкусом музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.
3: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Хочешь участвовать в розыгрышах и выигрывать призы? Подпишись в ТикТок, Инстаграм, Телеграм, на YouTube и не упусти свой шанс. Радио НС.

вливаю руки в кровь. Я не сошел с ума, так надо. Нам, наверное, лучше вернуться домой. И лучше не видеться несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь с другой. Мне нужно

разбиваю руки в кровь. Я не сошел с ума, так надо. Зачем топтать мою любовь?

Кажется, жизнь — это дар, и это надо ценить. Невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый прожитый день.

0: время для ваших искренних и теплых слов.
1: Друзья мои, всем привет. 15 часов и 2 минуты. Программа Live Chat стартует прямо сейчас. Будем передавать ваши приветы, ваши поздравления, ваши признания в любви. Все это будет звучать на всю страну. Отправлять можно на наш номер WhatsApp 775-1060-011 из любой точки нашей большой страны. Меня зовут Александр Шмыгалев. Всем пожелаю доброй пятницы и хорошего настроения. Ну и уже через несколько минут буду читать ваши приветы.
0: Live Chat. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат.
1: Ну что, дамы и господа, давайте посмотрим на ваши первые приветствия. Здравствуйте. Лучшее радио самому лучшему коту. Хочу напомнить, что я его безумно люблю. Выздоравливай побыстрее, очень переживаю. Твое солнышко любимое, которое светит только для тебя, написали вы. Здорово. Добрый день, НС Радио. Хочу передать привет милому мужу Галиев Анатолий Родионович. Я уже в Кустанае. Не могла тебе передать график, была по-другому. Увидимся в понедельник. Жди, люблю тебя очень сильно и скучаю по тебе. Я верю в тебя. Твоя любимая Гуля написала это сообщение. Гуля, передали. Так, что у нас еще есть? От друзей из Астаны передайте привет Максу, у которого есть все. Написали вы. Хорошо, Максу, у которого есть все, большой привет. Здравствуйте, передайте, пожалуйста, привет Калиеву Серику с города Кустанай. Большой привет от семьи. Очень любим и ждем, у нас все хорошо.

0: написали вы. Так, здорово. НС Радио. Здравствуйте, пожалуйста, самый теплый привет моему любимому брату Чингису от Нарго. Брат, мы очень скучаем по тебе и считаем дни до встречи завтра, 18 июля. Мы с Матвеем будем у тебя, держись, родной. Знаешь, что мы всегда рядом сердцем, очень любим тебя и крепко обнимаем. Про письма не забудь. С любовью, твоя сестренка Наргиз. Подписалась под этим сообщением. Что ж, передали с большим удовольствием. Ну и сейчас, друзья мои, делаем первый музыкальный перерыв. Конечно же, будем слушать хорошие песни. Сразу после буду озвучивать ваши приветы и поздравления. 775-1060-011 из любой точки нашей страны. Написать можно уже прямо сейчас.
1: Лайфчат. Пиши на WhatsApp. 8-775-1060-011.
2: Viens, je t'emmène sur ma planète. Ici, c'est pas comme à l'école. Tu verras, c'est super chouette.

0: Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат.
1: Так, друзья мои, 775-1060-011, номер WhatsApp, собственно говоря, сюда принимаем ваше приветствие. Спасибо, Радио НС, за то, что есть. Хочу передать привет папе Толику, папочка, мы тебя любим, ждем и скучаем. Возвращайся скорее, Бекнур, Ербалац, Актау написали это сообщение. Так, поехали дальше. Привет, хочу передать привет своему мужу, сдобному Дмитрию, что очень сильно его люблю. Подписи не вижу, но вот вижу, что в аккаунте написано Вики. Здравствуйте, хочу передать привет баллонице Мише, желаю удачно привести дом в порядок. От Саши пришло это сообщение. Ну что, те, кто трудится, друзья мои, в такую жару, да, действительно, сил, терпения, ну и чтобы наслаждались все-таки хорошей музыкой. Добрый день, Радио НС. Нежный привет любимому мужу и папочке Мамедову Саиду. Желаем хорошего дня и настроения. Мы тебя бесконечно любим, крепко обнимаем и целуем. Твоя семья всегда рядом с тобой. С любовью, жена и дочь Златана. Здравствуйте, хочу передать большой привет любимому сыну Прокопчук Владимиру. Посылаю тебе, сынок, лучи и всемогущество. Иди и рули этим днем. Люблю до луны и обратно. Твоя мама Олеся подписалась под сообщением. Так, Салем Дастар, в свой день рождения благодарю своих родителей Наталью Петровну и Игоря Борисовича за подаренную жизнь. Вы далеко, но рядом, а вам Радио НС всех благ. Анна Фани подписалась. Анна, ну что, тогда и от нас принимайте самые теплые поздравления, пожелания всего самого наилучшего, счастья, успехов и здоровья. Ну и, конечно же, погуляйте вам в этот день, в этот праздник, чтобы все было здорово и замечательно, а рядом находились хорошие люди. Так, друзья мои, 775-1060-011, номер WhatsApp, куда нужно написать прямо сейчас. Совсем скоро в студию любимой радиостанции вернусь и продолжу озвучивать ваши приветы.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp. 8-775-1060-011.

0: Лайф-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайф-чат.
1: Продолжим, друзья мои, в 15:24 озвучивать ваши приветствия. Здравствуйте, НС Радио. Передаю самый нежный и искренний привет моему любимому мужу Биг Балату. Идем в Нурай. Мы с Амиром очень тебя любим. Пусть моя любовь согревает тебя, придает сил. Люблю тебя всем сердцем. Твоя Осель. Здорово. Привет, Радио НС. Вы классные. Спасибо. Привет, Яночка, моя прекрасная подруга. Оставайся всегда такой же невероятной. От Кати прилетело это пожелание. Катя, это очень здорово, что вы делитесь вот такими эмоциями на всю страну. Передаю привет мужу Константину. С тобой и семью вдвоем создали. За это я судьбу благодарю. Счастливее вдвойне мы стали. Безумно, муж, тебя люблю. И слов я этих не стесняюсь. Все чувства искренне мои. В своей любви тебе признаюсь. Ее прошу, ты береги. Скучаю и жду, твоя любимая жена Айнаш. Подписалась под сообщением. Хочу передать привет своим грузинским друзьям Александру, Ларисе, Лере, Беке и Авроре. Скоро увидимся, написали вы. Здорово. Здравствуйте, передайте, пожалуйста, Дима. Передаю тебе привет очень сильно. Тебя люблю. У тебя все получится. Хорошего тебе дня, твоя Анюта. Подписалась под этим сообщением. Здравствуйте, дорогое радио. Передаю привет своим любимым Аслану, Султану, Рамазану, Алану, Исламу. Хочу поздравить супруга с профпраздником, Днем Металлурга, написали вы. Здорово. Привет, Радио НС. Передайте, пожалуйста, нежный и горячий привет моему ледяному монстру. Он сейчас трудится, пусть жаркое лето растопит его любовь к вечеру. Люблю тебя, мой Виталька, твоя Фишуля. Спасибо, написали вы. Ну и это прекрасно, друзья мои, в 15:26 продолжайте делиться своими потрясающими приветами на наш номер WhatsApp. Записывайте его прямо сейчас.
0: Лайф-чат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

60 011.

0: Лайф-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайф-чат.
1: Друзья, продолжаем программу «Лайфчат» 15.36. Здравствуйте, передайте привет моему любимому мужу Шакирову Алишеру. Мы ждем, любим тебя. И я соскучилась очень сильно. Пишите вы от Шакирова Вероники. Люблю тебя, добавляете вы. Так, здравствуйте, любимое радио. Хочу передать привет Любе из Зыряновска. Как ты, моя сладкая девочка? С любовью твой Амантай. Амантай передали. Сделали это тоже с большим удовольствием. Вам хорошей пятницы. Так. Дальше идем. Здравствуйте, передайте, пожалуйста, моему супругу Максиму, что я его люблю. Пусть не грустит. Его Зарина подписалась под этим сообщением. Зарина, вообще грустить нехорошо, особенно в пятницу. Хочу передать привет своей любимой девушке Сивара Нукус. Желаю тебе всего самого наилучшего. Я люблю тебя, с любовью, Тима Толгарский. Тима, передали тоже, и желаем вам прекрасного времяпровождения в нашей компании. Ну что, друзья, поглядываем на часы, послушаем, мы впереди у нас сразу три прекрасных трека, которые, безусловно, вас порадуют. Ну а далее будем уже подводить итоги. Хотите услышать свое приветствие в эфире, тогда отправляйте его прямо сейчас на 775-1060-011. Напомню, что принимаю я все абсолютно за даром, ну и... В завершении программы озвучу ваши приветствия, которые прилетят.
0: Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат.
1: Ну что, в 15.47 уже хотел на 2 часика дальше прыгнуть, друзья мои, неудивительно, ведь пятница. Давайте посмотрим, что у нас имеется здесь. Здравствуйте, можно передать привет? Хочу передать пламенный привет Валерии Несветееву и поздравить его с годовщиной свадьбы. Прекрасно, почему я не вижу здесь вашей подписи, но в любом случае, Валерий, ваше приветствие, ваше поздравление уже улетело. Здравствуйте, передайте, пожалуйста, привет пацанам с Wagner Service. Всех благ, процветания сервиса, самый лучший сервис по дизелям в Астане. Благодарю всех благ вашему радио и вам привет от Вадима Черно-Красный Сюрф. Вадим, вам тоже хорошей пятницы, отличного настроения. Здравствуйте, любимое радио, хочу передать пламенный привет всем тем, кто слушает вашу радиостанцию, и пожелать классного вечера этой пятницы прекрасной девушке, которую зовут Валя. Валя, я тебя люблю. Это сообщение от Арсения. Добрый день. Передайте привет Ахметкалиеву Чингису от его семьи. Сестренка приедет 18 июля. То без завтра уже увидимся. Люблю и скучаю. ПС Наргиз. Здравствуйте, любимая радио НС. Хочу передать привет своему коллеге Александру Александровичу. Саня, главное не унывать. И как нам говорят мастера, нужно сделать финт ушами, и все будет нормально, если можно поставить хорошую песню. Так, ну вот, пожалуй, все. Есть еще одно сообщение.
0: Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат.
1: Ну, успею передать пламенный привет девушке по имени Лаура Минлигалина от влюбленного Рустамчика из Атырау. Ну и скажу, что по-прежнему Лаура Минлигалина все самые теплые пожелания от Рустама звучат исключительно для вас. Ну а мы будем завершать на сегодня и на эту неделю программу «Лайв-чат». Меня зовут Александр Шмыгалев. Не прощаюсь с вами. Встречаемся уже в новом музыкальном. Будем наслаждаться классными треками в нашем эфире.

ты меня зовешь, я здесь, чтобы знала ты, я есть. Узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтобы я тебя.

Ну что, друзья, в 16 часов 16 минут. Кто сейчас мечтает о дождике? Ну или кто жаловался на то, что уж зарядили у нас в июле дожди? Вот бы сейчас нам немного этой прохлады. Но пока довольствуемся тем, что есть. Ну и давайте расскажу вам, что же нам показывает система Яндекс.Карт на 16 часов 16 минут. На 4 балла в Алматы сейчас местами имеются затруднения. 27 минут приготовьте. На Розыбакиево в южном направлении от Реймбека до улицы Джандосова потребуется. На улице Северное кольцо на север от остановки гипермаркет метро до улицы Жумабаева чуть менее 15 минут стоим. На Жарокова от улицы Садпаева до Тимирязева потребуется целых 18. Ну и, собственно, сейчас вы до пункта назначения еще успеваете проскочить, ну, прям так, без особых трудностей. В столице 3 балла, местами имеются затруднения. 23 минуты приготовьте на проспекте Нургиса Тлендиева от улицы Баршин до улицы Дулата Бабатайулы. Ну и еще 12 минут на проспекте Аблайхана от улицы Учхоз до улицы Армандастар. Радио НС желает вам доброго пути. Мимо пробок.

0: Ньюс. Сіз білдіңіз бе?
1: Тамақ дайындаудан қорқу магирокофобия деп аталады.
0: Жарнама.
2: Граждане Казахстана включены в списки избирателей по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. При перемене места пребывания избиратель может получить открепительное удостоверение по письменному заявлению и предъявлению документа, удостоверяющего личность, в период между представлением списков избирателей для всеобщего ознакомления и днем выборов. Открепительное удостоверение выдается за 15 дней до голосования или с 7 августа 2026 года. При этом в списке избирателей делается соответствующая отметка. При голосовании на избирательном участке по месту пребывания избиратель предъявляет открепительное удостоверение и документ, удостоверяющий личность. Участковая избирательная комиссия включает избирателя в список избирателей и выдает бюллетень для голосования взамен открепительного удостоверения. Получить открепительное удостоверение можно также через представителя по доверенности. Нотариальное удостоверение доверенности не требуется. В случае утраты открепительное удостоверение не восстанавливается и его дубликат не выдается. Открепительное удостоверение на право голосования не выдается избирателям, желающим участвовать в голосовании на другом избирательном участке в пределах одного населенного пункта. Выдача открепительных удостоверений прекращается в 18 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, или 22 августа 2026 года. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: НС радиосында жарнама. 356

Ну, честно говоря, нам бы с вами, друзья мои, весенней прохлады сейчас бы не помешало. Но если вернуться в реальность, то сегодня температура воздуха в Алматы, по крайней мере, точно достигает 40 градусов. Знаю, что в других городах градусник может показывать и гораздо выше. Но давайте сейчас обратимся к официальному прогнозу синоптиков на день завтрашний, 18 июля. Это будет субботний день. В Алматы синоптики обещают преимущественно солнечный день, но температура воздуха составит плюс 39 градусов. В столице, в городе Астана, осадков также не ожидается и плюс 31. Поэтому, друзья, мы запасаемся всем тем, чем можно охладиться, а еще лучше выходные провести где-нибудь, где можно искупнуться. Информация о погоде нам любезно предоставлена сервисом Яндекс.Погода.

Așa, și calopturada. Muzică până la randii.

Не побоюсь этого слова, но впустить музыку в вашу жизнь будет самым лучшим решением. Музыка ведь универсальный язык человечества, который не требует перевода. Ведь именно она способна поднять настроение, заставить грустить или даже вспомнить давно забытые моменты. Что уж там говорить, если от музыки могут даже мурашки по коже побежать. Кстати, это явление называется фрисон. Прямо сейчас, 16:45, в нашем эфире «Елка», а до завершения этого музыкального часа мы с вами обязательно еще послушаем пару-тройку классных песен.

вообще интересная штука – это любовь. Ее нельзя писать словами, ее можно только почувствовать. Любовь не подвластна времени, логике и каким-либо законам. По сути, она просто неуловима. При этом каждый из нас ее чувствует и абсолютно точно.

Кстати, напомню, что уже в ноябре Дима Билан порадует всех казахстанских поклонников своим творчеством, но сегодня прилетела абсолютно другая весть. Информация о концерте Кэнни Уэста в Алматы. Согласно сообщению на одной из фан-страниц артиста, выступление запланировано на 14 августа 2026 года, а продажа билетов должна стартовать уже 20 июля. Отмечается, что концерт пройдет на центральном стадионе в Алматы. Ну и пока по непроверенной информации, билеты на это музыкальное событие будут стоить от 120 тысяч тенге.

А знаете что, друзья мои, в завершении рабочей пятницы хочу напомнить вам о том, что 17 июля – это не просто завершение рабочей недели, но еще и прекрасное событие – день дарения подарков. Я вам подскажу, уж вы дальше решайте сами, ведь всегда есть разница, когда дарение подарков происходит по обязательному поводу, оно даже теряет часть своей волшебной сущности. Ведь вместе с подарком мы дарим также и хорошее настроение и свою любовь. Поэтому сегодня есть прекрасный повод сделать что-нибудь хорошее для дорогих вам людей. Причем подарок не должен быть дорогим, он просто должен быть от души. Уверен, вы знаете, что делать. С пятницей вас, друзья, и хорошего настроения!

По-моему, пятница – это самое отличное время, чтобы зажигать огоньки. Каждый по-своему, как умеет. Главное, друзья мои, чтобы от вашего времяпровождения вы получали удовольствие. Не забывайте про то, что радиостанция НС будет поддерживать вас музыкально 24/7. Уже сегодня с 8 вечера ловите программу «Хит за хитом». Здесь только лучшие танцевальные хиты. Я же, Александр Шмыгалев, прощаюсь с вами уже до следующей недели. Услышимся в понедельник в 3 часа дня в программе «Лайв-чат». Ну а вам желаю хороших выходных.

0: «Грязные мысли». В целом, люди мне нравятся, но по отдельности с ними дела лучше не иметь.
1: Жернова. Формула идеального сна Воскона. Больше покупка, больше скидка. Собирай корзину, получай еще до 12% скидки. Приходите в наши салоны. Подробности на ascona.kz.
2: НС Радиосында Жернова. Үш жүз елу алты, алпыс,

0: Амбас.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: ТАСС-кредит? Я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

0: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
1: Эй, капитан! Впереди земля!
2: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на радио НС.

мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется.

Теперь Радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Включай видеотрансляцию на нашем сайте nskz и будь ближе к эфиру.

0: хитом.
1: Хит за хитом.
0: Тотался с музыка.
2: София, Фюзи, Истори.

0: хитов.
1: Хит за хитом.
2: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

дома тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

0: Танцмузыки.
1: Хит за хитом. Тоқтаусыз музыка. МС радиосында.

0: Дев'ятий вал футбольних результатів. Море інформації. Як би не налететь на рифи.
1: Ей, капітан! Впереди земля!
0: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на радио НС.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Total Sus Música.
2: Hit за хитом.

0: за хитом. Музыка без остановок. Хит за хитом. Хит за хитом.
1: Посмотри, ты вся на пружинках, и сердце замерзает, как в

0: что в полете.
1: Я верю, что в полете.
0: Ты не предашь нашегось.
1: Ты не предашь нашегось.
0: Или я чего-то.
1: Или я чего-то. Может быть, не понимаю в жизни.
0: Я верю тебе очень.

0: хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Джигану. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.

Арсыз болмай атақ жоқ, алдамшы болмай бақ қайда. NS Radio-сы.